Мы представляем собой энергию, которая принимает нужную форму, находясь в определенном месте. Но в наших силах превратить ее во что угодно.

ты войну, я не знаю почему. Я все равно люблю тебя и верю, я верю, что ты найдешь в моих глазах что-то сильнее, чем твой страх, и расцветешь в моих руках.

0: Ты женат?
1: Я женат. Ну, как бы, да, конечно. Ну, а как? У нас в Москве нельзя, иначе где бы я жил, если бы я не был женат? Я же барабанщик.

Вновь одиночество, глупое, гордое, твое пророчество застряло в горле.

мы с тобой светимся так неожиданно, тихо, невидимо. Легким касанием, плавными линиями, может, глазами.

0: Radio, das freie Radio für Dresden.
1: Colorado.
2: You're listening to Color Radio.
3: Вы слушаете Colorado.
4: Вы слушаете Color Radio.
5: Послушаешь Color Radio.
6: You're listening to Color Radio.
7: I need